0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бүген башлана.
2: Татар радиосы.
3: Иртәнге 6 тулды.
2: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
5: Һава торышы тапшыруының иганәшесе ООО «Канавта-4».
6: 26 май көнне Қозанда болотлы, яңғыр яуы күтілі. Түнде 15-16, күндіз 18 градусқа қадар жылы. Күнбатыстан толғын жел. Япония светофорларында яшіл түгел зәңгәр түс яна.
5: Һава торышы тапшыруының иганәшесе ООО «Канавта-4».
7: На старт. Внимание! Поехали! В новый Белджи Канавта на Оренбургском тракте 209А. Встречайте май вместе с новым Белджи в Канавта и получайте специальные выгоды в честь открытия. Ждем вас ежедневно с 8.00 до 21.00. Оренбургский тракт 209А. 230-30-30. Подробности уточните в отделе продаж. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта.

0: радиосы.
1: Яхшы кейс бездән башлана.
2: Пазаныбызда иртәнге сәгать 7.
3: Яңа җырлы сәгатьнең иганәчесе ООО «Канавто 4».
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в «Канавто» и получите спецпредложение мая на Сибирском тракте 51 и Оренбургском тракте 209. Подробнее по телефону 230-30-30. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4 марта 2026 года. Не оферта.
5: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
6: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
5: 26 май көнне Қозанда болотлы, яңгыр яуы көтелә. Төнге 15:06, көндіз 18 градусқа қадар жылы. Көньяк-көнбатыштан толғын жел. Япония светофорларында яшыл түгел зәңгәр төс яна.
6: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

0: Юл хәлләре турында тапшыруының иганәшесе ООО «Канавто-25».
1: Опа-па-па, понеслась, родная! Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход топлива 8,6 литров на 100 километров. Хавейл FC-Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Мощь, стиль, надежность, полный привод и интеллектуальные системы. Приезжайте за новыми эмоциями в «Канавто». Сибирский тракт 52, 230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Хавейл FC-Mix 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит «Палсбан». Срок акции до 31 мая 2026 года. Пока автомобиль в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Saatte radiosunda.
1: Акчадан да мөһимрәк әйберләр бар. Тик аларны алыр өчен акча кирәк. Татар радиосында реклама.
2: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик СМУ-88». Срок завершения строительства первой очереди – второй квартал 2026 года. Второй очереди – четвертый квартал 2026 года. Третьей очереди – четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
3: Каян табасы инде машина. Сатуда я кыйбат. Я начар вариантлар.
4: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап, тилеген машинаңны чит илден алып кайтырлар.
3: Ышанычлы мысалалар?
4: Ышанычлы. Үзебезнең

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейеф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Казаныбызда иртәнге 8.
2: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
5: Һава торышы тапшыруының иганәчесе ООО «Канавта-4».
6: 26 май көнне Қозанда болотлы, яңғыр яуы күтіле. Тіліне 15-16, күндіз 18 градусқа қадар жылы. Күне күн батыштан толғын жейіл. Япония светофорларында ешіл түгіл зәңгәр түс яна.
5: Хава тұрышы тапшыруының иғанәшісі ООО «Канавта-4».
7: На старт. Внимание. Поехали. В новый Белджи Канавта на Оренбургском тракте 209А. Встречайте май вместе с новым Белджи в Канавта и получайте специальные выгоды в честь открытия. Ждем вас ежедневно с 8.00 до 21.00. Оренбургский тракт 209А. 230-30-30. Подробности уточняйте в отделе продаж. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта.

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Тубея Бухан фасад материаллары җитештерүче Казанский стальные профили компаниясенең бердәм коллективы барлык мөселман кардәшләребезне якынлашып килүче изге Курбан бәйрәме белән котлый.
3: Доктор Шарипов клиникасы аяк-кул тамырлары ауруларын дәвалау һәм бөтен төр аурулардан котылу өчен махсус үзәк. Флеболог, невролог, травматолог, хирург, эндокринолог, тәҗрибәле табиблар сезне көтә. Казан, Линская урамы 10.
4: Тискәре йогынтысы булырга мөмкин, табиб белән киңәшләшү сорала.
5: Пляж Ривьера – ваш личный оазис в центре знойного города. Взбодрись в освежающем каскаде бассейнов. Насладись отдыхом на шезлонгах в тени и охлаждающими лимонадами. Подари себе курортный отдых уже сегодня.
6: ООО «Аквапарк Сувар». УГРН 112-169-003-3255-0+.
7: Мәхәббәт, хис, дәрт. Болар барсы да минем концертта. 2 июнь, Казан, Уникс. Мин Азат Фазлыев көтәм сезне. Алсу Фазлыев. Злыева до блоша.
8: Фирдус Тимаев, Филюс Ахиров, Сирина Зайнетдинова, Вадим Захаров, Лейла Галиева, Рояс Фасыхов, Рифат Зарипов, Гульназ Асаева, Эльмира Калимуллина, Алсу Абельханова, Энжи Егорова, Эльвина, 23 июнь, Пирамида, Кишки Жиде, популяр хитлар автора Гузельяден, нон-стоп. Билетлар сатуда.
9: Альбина Салаватуллина.
10: Актуаль белгешлер шохра.
9: Бізден сұрау, олардан түгел жауап.
10: Фен, мәдәниет, иқтисад, сәлеметлік, психология, матурлық.
9: Бұлардың барысына да өзі біздің қораш.
10: Біздің қораш. 28-ші май көнне студияда қонақта Клевер питомнигі жетекшісі Сиражиев Рамиль Жәмілұлы.
11: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейеф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Тугыз булды.
2: Татар радиосы.
3: Яңа җырлы сәгатьнең иганәшесе ООО «Канавто 4».
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в «Канавто» и получите спецпредложение мая на Сибирском тракте 51 и Оренбургском тракте 209. Подробнее по телефону 230-30-30. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4 марта 2026 года. Не оферта.
5: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
6: Һава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
5: 26 май көнне Қозанда болотлы, яңғыр яуы күтіле. Тіліне 15-16, күндіз 18 градусқа қадар жылы. Күне-күнбатыштан толғын жел. Япония светофорларында ешіл түгіл зәңгәр түс яна.
6: Һава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

0: Это просто...
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Та-та, радио Санда.

0: жол хәлләре турында тапшыруының иганәшесе ООО «Канавто-25».
1: Опа-па-па, понеслась, родная! Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход топлива 8,6 литров на 100 километров. Хаврил FC-Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Мощь, стиль, надежность, полный привод и интеллектуальные системы. Приезжайте за новыми эмоциями в «Канавто». Сибирский тракт 52, 230, 30, 30. Предложение действительно для автомобилей Хаврил FC-Mix 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит «Палсбербан». Срок акции до 31 мая 2026 года. Пока автомобиль в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Хиялдағы хатын-қызны ұшыратқаннан соң, башқа хиялларыңызны сызып ташласаңыз да бола. Татар радиосында реклама.
1: Свет мой зеркальце. Скажи, обстановку доложи.
2: Водители, всегда обращайтесь к наружным и внутреннему зеркалам заднего вида, прежде чем совершить любой маневр. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
3: Тиздән Корбан байрамы, ә син әзер түгелме? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
4: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 18 по 31 мая шашлык барбекюшка из свинины 249 рублей за килограмм. Находка. Цены песня. Выбор. Праздник. Реклама 0+.
5: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урынларында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
6: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик SMU88». Срок завершения строительства первой очереди второй квартал 2026 года. Второй очереди четвертый квартал 2026 года. Третьей очереди четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
7: Уян Татар тапшыруының иғанәшісі Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
8: Күзлі хәм линзалар тойдырдымы? Омикронға келігіз. Ерақтан көрмейсіз мі?
9: Омикронға әлбәтті.
8: Күз көрімін яқшыртасы бар мы? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырғамы? Мұнысы да Омикрон.
10: Акция 2026 жылының 31 айына қадар дәвам етеді.
8: Омикрон клиниксы. Зинин урамы 1-ші йыр.
11: Тискәрі иғынтысы бұлырға мүмкін. Табибле кеңәшләшу сұрала.
12: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-001.

0: Star радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Star радиосы.
3: Көндезге 10.
2: Star радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
5: Һава торышы тапшыруының иганәчесе ООО «Канавта-4».
6: 26 май көнне Қозанда болотлы, яңғыр яуы күтіле. Түнде 15-16, күндіз 18 градусқа қадар жылы. Күне күн батыштан толғын жел. Япония светофорларында яшіл түгел зәңгәр түс яна.
5: Һава торышы тапшыруының иганәчесе ООО «Канавта-4».
0: На старт. Внимание! Поехали! В новый Белджи Канавта на Оренбургском тракте 209А. Встречайте май вместе с новым Белджи в Канавта и получайте специальные выгоды в честь открытия. Ждем вас ежедневно с 8.00 до 21.00. Оренбургский тракт 209А. 230-30-30. Подробности уточните в отделе продаж. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта.

0: Дариган. Юл хәлләре турында тапшыруының иганәшесе ООО «Канавто-25».
1: Опа-па-па, понеслась, родная! Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход топлива 8,6 литров на 100 километров. Хаврил FC-Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Мощь, стиль, надежность, полный привод и интеллектуальные системы. Приезжайте за новыми эмоциями в «Канавто». Сибирский тракт 52, 230, 30, 30. Предложение действительно для автомобилей Хаврил FC-Mix 2026 года выпуска. Модель год 2025. При покупке кредит «Палсбербанк». Срок акции до 31 мая 2026 года. Пока автомобиль в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Тотар радиосы.
1: Яхшы кейс бездән башлана.
2: Тотар радиосы. Тотар радиосында көндез гүнбер.
3: Тотар радиосы.
2: Яңа җырлы сәгатьнең иганәшесе ООО «Канавто 4».
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в «Канавто» и получите спецпредложение мая на Сибирском тракте 51 и Оренбургском тракте 209. Подробнее по телефону 230-30-30. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4 марта 2026 года. Не оферта.
5: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
6: Һава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
5: 26 май көнне Қозанда болотлы, яңгыр явуы көтелә. Төнге 15:06, көндіз 18 градусқа қадар жылы. Көньяк-көнбатыштан толғын жел. Япония светофорларында яшел түгел зәңгәр төс яна.
6: Һава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

0: Юл хәлләре турында тапшыруының иганәшесе ООО «Канавто-25».
1: Опа-па-па, понеслась, родная! Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход топлива 8,6 литров на 100 километров. Хаврил FC-Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Мощь, стиль, надежность, полный привод и интеллектуальные системы. Приезжайте за новыми эмоциями в «Канавто». Сибирский тракт 52, 230, 30, 30. Предложение действительно для автомобилей Хаврил FC-Mix 2026 года выпуска. Модель год 2025. При покупке кредит «Пау Сбербанк». Срок акции до 31 мая 2026 года. Пока автомобиль в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Юл хәлләре турында тапшыруының иганәшесе ООО «Канавта-25».
1: Опа-па-па, понеслась, родная! Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход топлива 8,6 литров на 100 километров, Хаврил FC-Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавта». Мощь, стиль, надежность, полный привод и интеллектуальные системы. Приезжайте за новыми эмоциями в «Канавта». Сибирский тракт 52, 230, 30, 30. Предложение действительно для автомобилей Хаврил FC-Mix 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит «Палсбербанк» срок акции до 31 мая 2026 года. Пока автомобиль в наличии. Нет, это. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Тата радиосы. Баш калабызда бер безнең белән хатлайнга кер.
3: Тата радиосы.
4: Яңа җырлы сәгатьнең иганәшесе ООО «Канавто 4».
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в «Канавто» и получите спецпредложение мая на Сибирском тракте 51 и Оренбургском тракте 209. Подробнее по телефону 230-30-30. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4 марта 2026 года. Не оферта.
6: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
2: Һава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
6: 27 май көнне Қозанда болотлы, яңгыр явуы ихтимал. Төнле 11-12, көндіз 12 градусқа қадар жылы. Күнбатыштан толғын жел. Испанияның кайбір шәһәрләрендә балконда киім киптіру тыйылған.
2: Һава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

0: Юл хәлләре турында тапшыруының иганәшесе ООО «Канавто-25».
1: Опа-па-па, понеслась, родная! Двигатель 192 лошадиных силы, 7104 робот, расход топлива 8,6 литров на 100 километров. Хаврил FC-Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Мощь, стиль, надежность, полный привод и интеллектуальные системы. Приезжайте за новыми эмоциями в «Канавто». Сибирский тракт 52, 230, 30, 30. Предложение действительно для автомобилей Хаврил FC-Mix 2026 года выпуска. Модель год 2025. При покупке кредит «Паузгерман». Срок акции до 31 мая 2026 года. Пока автомобиль в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейс бүген башлана.
2: Татар радиосы.
3: Күндезге эш.
2: Татар радиосы.
4: Яңа җырлы сәгатьнең иганәчесе ООО «Канавто 4».
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в «Канавто» и получите спецпредложение мая на Сибирском тракте 51 и Оренбургском тракте 209. Подробнее по телефону 230-30-30. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4 марта 2026 года. Не оферта.
6: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
7: Һава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
6: 27 май көнне Қозанда болотлы, яңгыр яуы ихтимал. Төнге 11-12, көндіз 12 градусқа қадар жылы. Күнбатыштан толғын жел. Испанияның кайбір шәһәрләрендә балконда киім киптіру тыйылған.
7: Һава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

полный привод и интеллектуальные системы. Приезжайте за новыми эмоциями в Каната. Сибирский тракт 52, 230, 30, 30. Предложение действительно для автомобилей Хавейл F7X 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит PAL Сбербанк. Срок акции до 31 мая 2026 года. Пока автомобиль в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Юл хәлләре турында тапшыруының иганәшесе ООО «Канавто-25».
1: Опа-па-па, понеслась, родная! Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход топлива 8,6 литров на 100 километров. Хаврейл FC Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Мощь, стиль, надежность.

0: Юл хәлләре турында тапшыруының иганәшесе ООО «Канавто-25».
1: Опа-па-па, понеслась, родная! Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход топлива 8,6 литров на 100 километров. Хаврил FC-Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Мощь, стиль, надежность, полный привод и интеллектуальные системы. Приезжайте за новыми эмоциями в «Канавто». Сибирский тракт 52, 230, 30, 30. Предложение действительно для автомобилей Хаврил FC-Mix 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит «Пауз Сбербанк». Срок акции до 31 мая 2026 года. Пока автомобиль в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Кичке биш толды.
2: Татар радиосы.
3: Яңа җырлы сәгатьнең иганәшесе ООО «Канавто-4».
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в «Канавто» и получите спецпредложение «Мая» на Сибирском тракте 51 и Оренбургском тракте 209. Подробнее по телефону 230 30 30. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4 марта 2026 года. Не оферта.
5: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
6: Һава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
5: 27 май көнне Қозанда болотлы, яңгыр явуы ихтимал. Төнге 11-12, көндіз 12 градусқа кадәр жылы. Көнбатыштан толғын жел. Испанияның кайбер шәһәрләрендә балконда кием киптерү тыйылган.
6: Һава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

0: моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Лента поздравляет с праздником Курбан-байрам. С 18 по 31 мая. Колбаса ханская сырокопченая. Халяль 200 граммов. 149 рублей. Предложение ограничено и действует только в Гиперленте. Праздник в каждой покупке.
3: Лента. Кузлер диагностика. Узяге катаракта, глаукома, макулодистрофия. Вуз онкопатология сын диагностик ларга. Комплекс латик шринулер узарга шокра.
4: Искари юланты зубылу мемкин. Тавик билен кинешкеш усрала.
5: Доктор Шарипов клиникасы аяк кул тамырлары ауруларын дәвалау һәм бөтен төр аурулардан котылу өчен махсус үзәк. Флеболог, невролог, травматолог, хирург, эндокринолог, тәҗрибәле табиблар сезне көтә. Казан, Линская урамы 10.
6: Тискәре йогынтысы булырга мөмкин, табиб белән киңәшләшү сорала.
7: Фирдус Тимаев, Филюс Кахиров, Сирина Зайнетдинова, Вадим Захаров, Лейла Галиева, Рояс Фасыхов, Рифат Зарипов, Гульназ Асаева, Эльмира Калимуллина, Алсу Абельханова, Энжи Егорова, Ильвина, 23 июнь, Пирамида, Киш-Кишите, популяр хитлар автора Гузельядан, Нон-Стоп. Билетлар сатуда.
8: Тотар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Отар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана. Отар
2: радиосы. Ишке хатлайын вакыты җитте сәгать 7.
3: Отар радиосы.
4: Яңа җырлы сәгатьнең иганәшесе ООО «Канавто 4».
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в «Канавто» и получите спецпредложение «Мая» на Сибирском тракте 51 и Оренбургском тракте 209. Подробнее по телефону 230 30 30. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4 марта 2026 года. Не оферта.
6: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
7: Һава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
6: 27 май көнне Қозанда болотлы, яңгыр яуы ихтимал. Төнге 11-12, көндіз 12 градусқа кадәр жылы. Көнбатыштан толғын жел. Испанияның кайбер шәһәрләрендә балконда киім киптерү тыйылган.
7: Һава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.